0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

Рок-арсенал. Рок-арсенал. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

России радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Бузы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем...

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, нередко также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающие организации исполняют требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили в ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «РУ». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.

0: В августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специалист рекомендации Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
2: С добрым утром, Арсенайн Си, с хорошим домом, а пара дуба по таунбэнбу.
3: All my most sensitive areas were inflamed, swaying back.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность, нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающие организации исполняют требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липникта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во 2-1 веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета «Ру». Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.dom.rf.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

0: Топовые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В российских регионах начал дешеветь бензин. По данным Росстата, снижение стоимости топлива зафиксировали в 49 регионах. В Севастополе и Крыму бензин подешевел на 15%. В Вологодской области цены снизились на 12,5%. Также тенденцию отметили в Тюмени, Ивановской, Новосибирской областях, Дагестане и Чувашии. В 28 регионах России бензин, наоборот, подорожал. Самые значительные изменения до 5% произошли в 5 регионах, пишет Газетару. Ремонты на фильтровальной станции, которая снабжает водой Екатеринбург, продолжатся до вечера воскресенья. Водоканале сообщили, что срок окончания всего комплекса работ 20.00 9 августа. Это значит, что отключение воды по всему Екатеринбургу продолжится, пишет портал Е1. В некоторых микрорайонах жители остаются только без горячей воды. Владельцы квартир в крупных жилых комплексах жалуются на полное отсутствие воды в кранах. Причиной коммунального коллапса вечером в пятницу, напомню, стали фильтры, которые засорились на водозаборе Волчихинского водохранилища. Алапаевск и Ивдель тем временем стали самыми дождливыми точками на карте Свердловской области в минувшую субботу. По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа на территории региона прошли фронты с ливнями и грозами. Однако на большей части территории выпало от 1 до 13 мм осадков. Сегодня на Среднем Урале тепло и почти без дождей. При этом погода изменится уже завтра. 10 августа дожди возобновятся на большей части территории, а 11 числа похолодает до плюс 20. Торгово-промышленная палата предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, которые потеряли свой товар из-за пожаров на складах Wildberries. В объединении считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Свои предложения по ситуации торгово-промышленная палата направила в правительство, перечислив и другие меры поддержки селлеров. Галерею Уффици реконструируют за 50 миллионов евро. Флорентийский музей объявил о масштабной программе обновления, которая растянется на 2 года. Финансирование реконструкции взяли на себя Министерство культуры и частные инвесторы, пишет Коммерсант. В галерее планируют масштабную модернизацию климатических систем, включая закупку 2 устройств для охлаждения воды в жаркие летние сезоны. В список работ также вошли реставрация амфитеатра Садов в Боболе для публичных выступлений и фонтана Нептуна. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте Синара.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 153 беспилотника. Об этом отчитались в Минобороны. Все дроны, по данным ведомства, были самолетного типа. Всего беспилотники атаковали 18 регионов, включая Подмосковье, Крым и Кубань. Также дроны уничтожены над Азовским и Черным морями. В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. В Белгороде 13 пострадавших из-за повреждения обломками нескольких жилых домов. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице ПВО перехватило 3 дрона. Футбольный «Урал» в субботу обыграл «Уфу» на домашнем поле. Встреча в рамках 5-го тура первой лиги завершилась со счетом 3-0. Счет футболисты «Урала» открыли на 38-й минуте. Удвоить преимущество удалось на 76-й, а победный третий гол в ворота «Уфы» «Урал» забил на 90-й минуте игры. У «Урала» по итогу 10 очков. После победы на домашнем поле клуб переместился на вторую строчку турнирной таблицы, сделав это с 5-й строчки. На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по Комсомольской, Малышево, а также Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью долгожданную развязку обещают достроить к концу 2026 года. В Минпромторге заявили, что не планируют в ближайшее время сокращать перечень параллельного импорта. Сейчас его объем сохраняется на уровне 1 миллиарда 700 миллионов долларов в месяц. Об этом пишет РИА Новости. Пока перечень остается в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае. Об этом журналистам заявил представитель ведомства Роман Чекушев. Основными способами определения спелости арбуза для россиян остаются стук и сухой хвостик. Звонкий арбуз стараются выбирать более трети участников исследования, и еще около 30% обязательно ищут сухой или совсем отпавший хвостик. Только 14% заявили, что выбор спелого арбуза полностью доверяют продавцу. Большинство выбирает арбузы в офлайн-торговле, 75% для этого идут на рынок. Далее в тройке магазины и фермерские лотки, и только 2% согласны пользоваться сервисами доставки. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
6: «Rock and Talk».
5: Рок и разговор.
6: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Rock and Talk.
5: Встречайте.
7: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных 40-летию Свердловского рок-клуба. И кто же лучше расскажет о Свердловском рок-клубе, чем его создатель, которому довелось, так скажем, выпала вот эта почетная и ответственная работа по созданию одного из главных рок-клубов нашей страны. Это Николай Александрович Грахов. Привет,

0: будет вечной» — так называлась песня группы Nautilus Pompilius, которая сейчас прозвучала. Эта сентенция как нельзя лучше может служить характеристикой для моего сегодняшнего гостя, бессменного президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Сегодня мы, наверное, погрузимся в самые основы Свердловского рока, Свердловского рок-клуба. И первый вопрос, пусть он банальный, но тем не менее, что такое Свердловский рок-клуб? Вообще его значение для отечественного рока, для музыки, может быть, даже мировой, ну и для тебя, в частности, как действительно отца-основателя этого...
1: Не президента, кстати.
0: Президента, да, бессменного президента Свердловского рок-клуба, конечно.
1: Потому что важно не просто, а еще и управлять процессом.
0: Да, вот это вот, это очень важно было и сложно, насколько я понимаю.
1: Ну, это да, это не просто так все получилось. А Свердловский рок-клуб вот не понять, если вот, так сказать, вот я бы не рассказал преамбулу этого процесса.
0: Давай тогда начнем, Николай Александрович, с самого начала.
1: Давай.
0: Как это так получилось, что ты стал президентом Свердловского рок-клуба?
1: Ну, потому что подготовка была соответствующая.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки ты увлекся рок-музыкой еще в раннем детстве. Ну, не в раннем, да?
1: В раннем детстве.
0: В раннем детстве, да.
1: Как я они... помню прекрасно, когда... Ну, у меня было уже в первых классах уже, я не знаю, там, ну, в шестом классе я уже... слушал там различную музыку. Для меня она была интересна. Я вот помню, где-то, когда я учился в шестом или седьмом классе, у меня вот сильное впечатление. У всех знакомых, ну, с Битлз первый, так сказать, познакомился.
0: Это понятно.
1: То есть... Это все. Все говорят, что я познакомился с Битлз. Для меня музыка Битлз был удар такой, что передо мной мир раскрылся и так далее.
0: Ну, да.
1: Я вот просто удар получил. Каким образом? Был такой мультфильм, неожиданно я увидел. «Скамейка» называется.
0: А, это...
1: Это по Бистропу.
0: Да, это карикатурист.
1: Карикатурист датский, Бистроп.
0: Да, да.
1: И вот у нас сняли мультфильм. Он его можно найти.
0: Можно, конечно.
1: Там, так сказать, просто человек приходит. То есть он более широкий, не только про музыку, рок-музыки. А там про скамейку, на которой там приходят разные люди сидят.
0: Да.
1: И там этот человек приходит, приходит молодежь. Вот он сидит, приходит молодежь. С записями там. И начинается играть «Can't Buy Me Love».
0: Ага.
1: И там вообще такая энергетика. И я вот там как раз на этой песне ничего себе сказал. Это так интересно и так близко было, что я вот загорелся. И после этого я помню очень хорошо, откуда все началось.
0: Но 64-й год «Can't Buy Me Love», песня Битлз.
1: Нет, а это было где-то...
0: Ну, чуть попозже, мультик
1: попозже,
0: снят.
1: Да, да. Потом я учился, ну, то есть я рано уже в школе познакомился с музыкой, и уже чуть-чуть постарше еще в школе, я уже думал, как бы побольше узнать об этом.
0: Ну да, но информации не хватало.
1: Не хватало, этого во многих было тоже не хватало. Все, кого не спросишь, все по-разному выходили на информацию. Ну. На людей, которых проще, так сказать, в таких городах, как Санкт-Петербург было, или Москва, которым родители многим привозили, работая там в МИДе, например, привозили. Я знаю таких пластинки. В Питере тоже. Ну, там больше источников.
0: Ну, у нас вообще у нас был закрытый город, но ты же жил тогда еще не в Свердловске.
1: Не в Свердловске.
0: И тогда вполне закономерно группа «Битлз» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
2: Can't

0: «Can't Buy Me Love», так называлась эта песня в исполнении группы «Битлз», ставшая отправной точкой для путешествия по рок-музыкальным просторам моего сегодняшнего гостя Николая Александровича Грахова, президента Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Началось у меня вот с этой песни. Я вообще прекрасно помню, как это было. И второе, я стал искать радио.
0: Да, вы, кстати, радио.
3: Это BBC и «Голос Америки».
0: Это были единственные такие источники, да, свежей музыки.
3: Кстати. Свежей музыки. То есть программы были, да, которые можно было, найдя короткая волна, не на средних.
0: На средних не было практически ничего.
3: То есть на коротких волнах выходили вот эти станции. Ну, там политического много, но у них были музыкальные программы.
0: Я слушал всегда только музыкальные программы и долго.
3: Ну, и я тоже.
0: Да, потому что все это мне было совершенно неинтересно, все остальное, что они там болтали. Но считалось вражеский голос все равно.
3: Да, вражеский. Его глушилки ставили. Да. Но так как я жил в небольших городах, почему? Потому что у меня отец служил в армии, ну, офицер был в ракетных войсках, то мы в таких были поселках, военных городках, небольших городах, где стояли вот эти войска. И мы, значит, там глушилок-то особенно не было. Вот в Екатеринбурге, как мы знаем, вон она стояла, на Московской глушилке.
0: Да, мощная.
3: Мощнейшая. Она вот как бы пыталась забить. Не знаю как. Ну, в общем, вот я начал слушать, чтобы узнать больше о том, какая музыка есть. Потому что на русском языке разговаривали.
0: Ну, это еще, конечно, 60-х годов, я напомню. Даже не 70-е еще.
3: Нет, нет. Я, в общем, даже у меня тетрадка есть, где я записывал про программы, какие-то песни проигрались и так далее.
0: А ты хорошо знал английский?
3: А так не на английском же говорили, это BBC.
0: Нет, но все равно название-то на английском.
3: Ну, это
0: и название песни. А ну они вообще переводили название песни?
3: Ну, переводили, а потом я в школе уже занялся английским языком. Ну, занимался. То есть мне интересно было. Потом... Где-то в классе восьмом я уже, значит, нашел источник другой. Дело в том, что социалистические страны, типа Чехии, Польши, они издавали журналы современной музыки. Например, в Праге это был журнал «Мелодия». Она очень информативна была. Там писали журнал, там писали про чешскую музыку, ну и про американскую и целые статьи.
0: Ну, западная музыка там была, конечно.
3: Да.
0: Фотографии, я помню, были.
3: Да, хорошие. Да, да. И поляки тоже выпускали.
0: Поляки выпускали.
3: Это было... Не надо было бегать, это надо сходить было на почту.
0: Подписаться.
3: Подписаться. И ты регулярно... Я стал получать эти журналы ежемесячно. Они ежемесячные были, я
0: получил. В конце 60-х, может быть, еще и можно было подписаться. Что-то я в 70-х.
3: Нет. Было, было, я думаю. Ну, правда, там в Чехии было... Как известно,
0: в 68-м году,
3: году были эти события, которые, в частности, повлияли тоже на все. Ну, неважно, вот я получил оттуда всю информацию и пытался как можно больше узнать про группы, которые мне интересовали.
0: А какие группы тебя интересовали?
3: Ну, там обо всех писали.
0: Я понимаю, но все-таки...
3: Rolling Stones, который, кстати говоря, не очень популярен был.
0: В Советском Союзе они практически
3: вообще никто не знал.
0: И лишь спустя некоторое время у группы Rolling Stones появились свои преданные поклонники в Советском Союзе, а ранние песни у группы Rolling Stones были вполне на уровне. Например, такая...

0: Cut Off of My Cloud. Так называлась эта песня группы Rolling Stones, творчеством которой еще будучи школьником в 60-х годах увлекся мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Я помню, смешная такая история была со мной. Это я после 8 класса я поехал помидоры убирать в Краснодарский край. И значит, ну там какой-то техникум там... Не школьник, а какой-то техникум поехал. И меня родители там разрешили поехать. Я поехал, и мы там собирали этот помидоры. А нам платили деньги, я да, зарабатывал деньги.
0: Хорошо, да.
3: Такой молодец уже был. Деньги зарабатывал.
0: Пользовали детский труд, понятно.
3: Вот. Но я очень любил помидоры.
0: Ну, помидоры это...
3: Я и поехал,
0: вкусно.
3: Потому что помидоры любил. А там было целое поле. Вот. И в воскресенье, когда нам деньги выдали, я помню, я поехал, так сказать, на то, что называлось Туча. В разных городах по-разному называлось. Здесь вот Туча, по-моему, в Краснодаре тоже была, я в Краснодарском крае был. И я приехал, и там тоже толкучка такая, и там был, как везде, на этих всех сборищах, продавалась музыка, и иностранная вся. И я пошел на свои деньги, решил купить пластинки. Настоящие. Пришел, смотрю, пластинка Rolling Stones, Between the Buttons, Yoko Lamana, а вышла недавно там. И вообще, это группа, которую я уже знал и любил. А таких,
0: 66-й год, ничего себе.
3: Не, 66-й вышла она.
0: Ну, 66-й. Да,
3: а я 68-м где-то.
0: 68-м. Ну да, но на самом деле это свежая пластинка.
3: Свежая, была так я, а я же уже знал из этих источников, что такое Rolling Stones, такая есть пластинка. Я говорю, вот свежая такая. Я говорю, сколько стоит? Он мне говорит, 5. Я говорю, классно, сейчас достаю там 5 рублей. А он так смеется, парень, и говорит, 50 это имеется в виду. Но я тут паник, потому что уже это себе не позволил. И мне оставалось сделать, купить пластинку. Я вот все помню. Вот пластинку Чеслава Немана, такой популярный певец был. Он жил там в России, а потом уехал. Польша,
0: он родился в Западной Белоруссии.
3: Да, и потом... поэтому он примкнулся.
0: Да, да.
3: В Западной Белоруссии, в Советский вот. Союз.
0: Стал
3: а потом
0: выдающимся польским
3: да, рок-исполнителем. Великолепный. И у него голос там очень талантливый.
0: Вообще гений, если
3: да,
0: так сказать.
3: Да, да, да. Вот. И, значит, я купил его пластинку.
0: Как назывался? Не помнишь?
3: Не помню. Ну, она у меня есть, но сейчас не помню название. Да. Ну, в общем, короче говоря, дальше я купил червоные гитары.
0: О, моя любимая группа вообще.
3: Вот так, я знал, что покупать. Две там сборник из двух пластинок я купил, лучшие их песни. Greatest Hits. Я вот поехал, это первые мои были пластинки, которые я приобрел. Ну вот, «Страна народной демократии» называлась.
0: Но польские пластинки стоили дешевле. Это все были, вот то, что ты купил, это
3: конечно,
0: польские пластинки.
3: Конечно.
0: Они продавались в магазинах, поэтому...
3: Ну, я вот, к сожалению,
0: на этой Туче, да. Ну, купить-то их было сложно все равно в магазине, потому что сразу же налетали спекулянты, которые скупали все на корню, а потом уже вывозили...
3: Я еще не спекулянт был.
0: Да, на Тучу.
3: И потом так и не
0: продавали дороже. Вот и все. Вот и купил там, наверное, по 5 рублей их как раз.
3: Ну, где-то у меня ушло 15, что ли, как раз.
0: Ну, вот, да.
3: За 3 пластинки.
0: Да, да, да.
3: 15 рублей. Ну это посильно.
0: Это приемлемо, да.
3: В общем, вот такая история, мое знакомство с этим.
0: Ну, здорово, в 8 классе это.
3: Ты что?
0: Это сильно. И тогда польские битлы, червоные гитары на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Червоные гитары». Альбом, который, будучи подростком, в 68-м году приобрел мой сегодняшний гость Николай Грахов, будущий президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Так вот, я уже знал очень много. Кстати говоря, самое интересное, что я был в редакции «Мелодии», когда вот там в конце 80-х, когда у них там тоже они переходить стали на несколько из социалистической на капиталистической, в конце 80-х.
0: Да. Но имеется в виду редакция журнала «Мелодия», чешского журнала.
3: Да. Я приехал в Прагу и пошел в журнал в этот. Поблагодарить редакцию.
0: Такое огромное влияние оказал
3: этот говорю, журнал. Я все время выписывал, читал ваш журнал. Я говорю, хочу сказать, вот пришел, чтобы поблагодарить вас, уважаемый.
0: Они уже забыли про то, что они там писали.
3: Нет, они посмотрели с удивлением, конечно.
0: Никто не приходил, тут кто-то пришел.
3: Смешно было.
0: Еще из Советского Союза.
3: А потом, интересно, у меня в начале 90-х я был на «Голосе Америки», Вашингтон. Ну так получилось просто. И тоже, так сказать, пришел на эту станцию и говорю, где здесь Мария Силиберти? Там была такая ведущая, она часто выступала там в эфире Мария Силиберти. Я, так сказать, говорю, где Мария Силиберти? Я ее помню. Они говорят, так она уже там по пенсии ушла и уже нет. Ну ладно. Ну вот так вот, те, которые как бы какую-то информацию получал, но BBC, а потом был уже. Тоже был на BBC.
0: Кстати, на BBC там в основном джаз был, насколько я помню. Потом уже появился Сева Новгородцев там.
3: Ну, это Сева Новгородцев, да. Да, там действительно не так уж и, собственно говоря, такой вот информации. Вот «Голос Америки» больше давал.
0: Ну, там специальная программа была, я сейчас не вспомню название, то есть они именно новинки, только вот вышел альбом, они его сразу...
3: В общем, вот моя преамбула, что я вообще-то знаком был, уже слушал, понимал и так далее. А вот поступила потом в УПИ, и, значит, стал искать там единоверцев, или, ну, тоже ребята, которые слушают музыку, которые собирают пластинки.
0: Это уже...
3: 70-й
0: год. И это факультет физико-технический.
3: Да. Угу. И в общем я стал искать. Мне интересно было, кто, что, кто слушает, с кем говорить можно было о музыке. Ну, пришлось прошерстить весь институт, а он большой. Там же десятки тысяч студентов было.
0: Да.
3: И в общем-то я, честно говоря, разочаровался.
0: Мало кто понимал в этой музыке вообще что-то. Да?
3: Вообще говоря... Были.
0: Единицы. Да,
3: единицы прямо. Причем они рады были со мной познакомиться по простой причине. Они тоже собирали пластинки. Некоторые даже, у них деньги были, и они покупали их. У меня, к сожалению, как бедного студента особенно не было. Помидоры я уже не убирал. Но в стройотряде был, конечно. Ну, и вот этими ребятами познакомиться, которые были, они очень... Говорили все время, приглашали меня послушать эти пластинки вместе.
0: Угу.
3: Почему? Потому что для них было важно, что они купили, что это есть люди, которые разделяют, что кто-то скажет, вот здесь классная песня, здесь не очень и так далее. И у меня появилось такое достаточно большое количество знакомых, меломанов, как их называли.
0: Это, я скажу для наших радиослушателей, сейчас это уже... Не в тренде, как говорится, не модно. А тогда это было очень важно, найти соратников, да?
3: Да, которые понимают, разделяют твою любовь к такой музыке.
0: Любовь, и поделиться вот этой музыкой, потому что если ты не делишься музыкой, а себе только как бы покупаешь и слушаешь, да? Сейчас только скачиваешь и сам слушаешь, и ни с кем не делишься. Нет, нужно было делиться, это был особый кайф.
3: Да, так я вот и говорю.
0: Обсуждать это нужно
3: было.
0: Да.
3: Такие университеты были, фактически.
0: Это шикарно. Сейчас вспоминаешь эти времена, потому что и музыки-то было мало. Где ее еще взять?
3: Где только мог, доставал это. Ну, не доставал, вот приобщался с помощью знакомства.
0: Ну, понятно. Появляется цепочка музыкальных источников, если... Точнее, у кого-то одна пластинка, у кого-то другая запись на магнитофонной ленте. Что касается меня, я ведь могу и себя привести в пример, то мне впервые удалось услышать Led Zeppelin На магнитофоне с катушки плотной ленты, взятой у знакомого, на 9-й скорости на этой катушке 500 метров было записано несколько альбомов управляемого дирижабля.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Краховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Краховым. И сегодня мы говорим прежде всего о том, как он сам стал поклонником рок-музыки, как эта музыка стала основополагающей частью его жизни.
4: Вот уже там в старших курсах я уже, даже может быть, начиная там с третьего курса, второго, я уже проводил, рассказывал уже сам. Находил вот на физтехе, там в общежитии, я, значит, был красный уголок, я там проводил различные...
0: Музыкальные вечера.
4: Музыкальные вечера.
0: Слушай, но ведь это тогда еще дискотек-то уже не было.
4: Не было,
0: тогда.
4: Не было.
0: Просто вот это вот именно музыкальные
4: вечера. Прослушивать садились. Ага. Я говорю, вот такая-то группа недавно выпустила такой-то альбом. Угу. Кстати говоря, еще уже тогда были, слава богу, магнитофоны.
0: Магнитофоны решали
4: вот,
0: многое.
4: Я же, кстати, они решали говоря, все. Забыл, я же пластинок, может, не покупал, но записывали мне много. Я, так сказать, у меня магнитофоны уже были где-то 7-8 класса. А, ну, я вот записывался. Вот, не только слушал по радио, но и записывал. И были такие люди, которые вообще, как их называли, я не помню сейчас, которые записывали.
0: Писатели их называли.
4: Писатели,
0: но,
4: вот,
0: не знаю.
4: Писатели, которые записывали за
0: когда
4: деньги.
0: Когда этот термин появился, ну вот да, мое время это писатели.
4: Да, писатели. Вот они записывали музыку. Можно было...
0: Которые не писали книг, но писали музыку.
4: За деньги, кстати.
0: И не свою.
4: Да, да. И вот можно было так получить еще.
0: Ну да.
4: У меня уже кассет было много, которые я...
0: Катушки, имею в виду.
4: Катушки, да, которые я собирать начал.
0: Магнитной лентой.
4: Магнитной ленте, потому что это уже не так дорого было, как пластинки. Пластинки запишешь на ленту и можешь слушать ленту.
0: Сколько хочешь, столько и слушаешь.
4: Сколько, да, вообще. Вот это мое, так сказать, вхождение в этот мир. Было. Почему я его рассказал? Потому что оно повлияло на другое. Дальше вот нет, всю цепочку. Вот
0: без этого же просто бы ничего бы и не произошло. Без
4: конечно,
0: этого,
4: да.
0: Без этой основы, без этого фундамента.
4: Да.
0: По-другому ведь не скажешь.
4: Вот, и, соответственно...
0: А, кстати, а вот ты помнишь, какие вот музыкальные вечера, как, про что ты рассказывал? Ну, про Битлов понятно, про Rolling Stones понятно.
4: Нет, про что про арт-мюзик. Эмерсон, Бейтин, Пальмер. Это обязательно. Его приятно сидеть и слушать. Потому что она не танцевать, а она такая...
0: Она именно для того, чтобы слушать и вникать, что это такое происходит. Это же вообще такой неоклассика, по сути, можно сказать.
4: Да, да, да. То есть много там групп таких. Ну, вот Эмерсон, Лейк и Пальмер, наверное, ведущая была.
0: Ну, классно.
4: Самая популярная в России.
0: Я очень любил Brian Salad Surgery.
4: Да, да.
0: Вот мы как раз с ним встретились. И тогда, собственно, композиция Brian Salad Surgery группы Emerson, Lake and Palmer 73-го года на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Emerson, Lake & Palmer, которая пользовалась особой любовью юных поклонников рока в 70-х годах, посещавших музыкальные вечера, которые придумал тогда мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Когда я заканчивал 6-й курс, на 6-м у нас курсом был, мой одногруппник, он делал в Тарту дипломную работу, он там в университете был в Тарту, и пригласил меня приехать на каникулы. Я приехал к нему, а Тарту — это особый город, там эстонский город, это не Таллин, там все эстонцы, и, в общем-то, русских мало было в этом университете. Ну и, соответственно, я приехал к нему, и вот субботний вечер, он говорит: мы пойдем сегодня на дискотеку. Какая дискотека?
0: Что это такое? Кстати, да. Само слово дискотека было для меня, вот когда я его услышал, вот, непонятно.
3: Да, вот, и я попал на такую настоящую дискотеку, которая вот была уже в Америке, проходили они. Это уже Тарту, там, Финляндия, это уже...
0: Это 76-й или 75-й год?
3: 76-й.
0: Ну вот, да, это расцвет дискотек, кстати, диско-музыки.
3: Вот. Ну вот, например, так сказать, знаменитая студия 54-я в этом, в Нью-Йорке,
0: да,
3: которые слетались со всего мира богатые люди, чтобы танцевали
0: на
3: там, потанцевали
0: сходить
3: на дискотеку. Это огромный зал, студия 54-я. Я, кстати, был там.
0: О, где ты только не был, ну ладно.
3: Да, но мне, когда я в Нью-Йорк попал, мне, конечно, захотелось студию 54-я.
0: Ну, да, да, да. Это легендарная.
3: Это легендарная студия, это номер один в мире. Я, значит, пошел туда. Очень интересный эпизод. Там очередь, касса. Мне хотелось зайти туда и посмотреть, как, что за зал, как там проходили. Тогда уже концерты какие-то проходили, дискотек уже не было. Я стою в очереди. Я говорю: вот интересно, а где все эти люди, куда ходили, которые ходили на дискотеку раньше? Где они сейчас? Тут никого нету особенно. Ажиотаж. А из очереди мне говорят: а они все умерли.
0: Я гласите весь список. Ну,
3: объясняет мне, почему
0: ну,
3: нет.
0: Да, да, да.
3: Я говорю: как так умерли? Они мне говорят: ну, у вас от эпидемии. Эпидемия тогда была чего?
0: Да, это синдром.
3: Да какой синдром?
0: Иммунодефицита.
3: Да, да, да. Ты правильно расшифровываешь. А коротко это как называется?
0: Ну, СПИД.
3: СПИД. Вот. По-английски я не помню. В общем, они сказали, что СПИД. Что они все умерли от этого. Кто сюда ходил? Так остроумненько и мрачно сказали.
0: Да, это что такое? Это мрачный юмор.
3: И мрачный юмор такой, вот я столкнулся. Я почему рассказываю? Потому что, ну, не все были, и не все, может, такое слышали. Вот. Не пошел я вот рассадник СПИДа бывший.
0: Ужас.
3: Вот, посмотрел.
0: Даже страшно представить, что же там творилось-то такое.
3: Ну, все. Там все творилось.
0: Да, ну не будем говорить об излишествах.
3: Да, да, да, вот я просто... Да.
0: Студия 54, 54, звучала, думаю, хорошая танцевальная музыка в стиле диско. Например, вот такая...

0: Это была королева диска Дона Саммер. В свое время ее песни звучали не только на дискотеках Нью-Йорка, но и города Свердловска. Дискотеки эти организовывал Николай Грахов, мой сегодняшний гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
3: И вот Тарту я познакомился, я про Тарту стал рассказывать.
0: Да, дискотека.
3: Впервые ты. И впервые увидел, как она должна быть.
0: Да.
3: Как это танцевать под музыку, там пластинки и так далее.
0: А шары были там у них эти? Дискотечные вот... шары, которые зеркальные.
3: Ну вот это я
0: под
3: не помню.
0: Под потолком.
3: Не помню, но в принципе музыка звучала шикарно. Специальная аппаратура. Диджеи, которые постоянно объявляли, работали с публикой. В общем, вот это вот... симбиоз, он произвел очень большое впечатление на меня. Я вернулся оттуда и уже в мае месяце на физтехе организовал дискотеку. Ну, не знаю, то, что многие называли, что я первую дискотеку открыл, что это вот эти вот посиделки, где читали лекции, ну, приносили пластинки и слушали все. А вот танцевальное вот это все, это вот первую я, наверное, дискотеку-то и провел в Екатеринбурге.
0: Ну, тут уже магнитофоны решали, потому что там-то вы слушали пластинки, насколько я понимаю. Ну, на лекции,
3: ну, да.
0: Ну, вот. А здесь уже все-таки магнитофон был нужен, потому что музыка должна быть разной.
3: Ну да. Но я собрал очень много пластинок с такой музыкой,
0: которые... и еще и на пластинках можно было послушать.
3: Мы это проигрыватели были.
0: И проигрыватель был.
3: 2-3 там, которые надо переключать.
0: А-а-а.
3: Конечно. И я собрал команду, вот ребят, которым это интересно было. Потом они известны стали в разных областях. Дискотеку мы сделали, а потом через некоторое время, учтя недостатки, сделали в одной из школ в актовом зале. Огромный зал там в Стусгородке. Причем это выдали там за то, что это сбор. Потому что, ну, чтобы объяснить, а там люди со всего города пришли. Ну, то есть раздавали там билетики такие, что люди, приходите там и так далее.
0: Пригласительные.
3: Пригласительные. Причем это, так сказать, там директор, а там просто парень мой знакомый хороший. Он, так сказать, это школа, в которой он учился. И он там на очень хорошем счету был. И он объяснил, пришел, дайте нам зал, мы сделаем встречу одноклассников.
0: Выпускников
3: школы. И они приходили, директор там стоял и говорил, подожди, это же вроде у нас не учился. Ну, в общем, он, так как у него была репутация, то все люди, которые из Арха там, отовсюду пришли.
0: Ну, кто узнал, тот пришел.
3: И там да. Так это, я пригласил архитекторов, ребят из архитектурного, которые сделали оформление всего, которые потом стали делать в рок-клубе все это оформление.
0: Ну, это попозже уже было, потом.
3: Да, ну, это потрясающе, они сделали все. И, в общем, собралась такая передовая молодежь в этом зале. И, в общем, все это здорово прошло, вот эта дискотека.
0: А какая музыка была теперь? Я буду вот так вот настойчиво спрашивать, потому что интересно все-таки, что же там было.
3: Ну, отчасти это и рок-музыка.
0: Ну, там танцевали много музыки в роке, да, не да. Только диско.
3: Я сейчас не буду вспоминать это все.
0: Ну, ладно.
3: Потому что это так давно было. Хорошо, что я помню, что вообще как это все происходило.
0: Ну, я-то могу представить, что же там звучало. Танцевальный рок в исполнении группы.

0: танцевальной площадке. И эта песня могла звучать, да и звучала, конечно, на первых свердловских дискотеках, которые проводил Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И потом, значит, команда эта собралась, мы стали делать дискотеки, узнали в горкоме комсомола и пригласили меня. Слушай, а ты, может, организуешь? Я в УПИ провел дискотеку. Вот в большом зале, там вот в главном здании.
0: Ну, да, там большой зал.
2: Да, вот это там огромный зал.
0: Имеется в виду вестибюль.
2: Вестибюль.
0: Да.
2: Там огромный зал.
0: Не концертный, а именно вестибюль.
2: Там поставили аппаратуру, мы там провели шикарно, так сказать. Дискотеку, потом горком комсомола говорит, а у нас проведите там. Ну, они же всегда отчитывались, как работать с молодежью. Они сказали, а где? Ну, в Дворце молодежи. Мы дадим возможность там провести. Ну, в общем, короче говоря, вот такая группа, мы там проводили дискотеки. Потом мне это надоело через пару лет, потому что я еще проводил дискотеки, которые рассказывали, вот которые как начинались в этих небольших, садились и рассказывали музыку. Ну, я делал это так уже в больших и с разными другими вещами наполняя. Например, кроме музыки, там танцевали какие-то люди. Мы решили сделать дискотеку о Пинк Флойде.
0: Классно. Потанцевать под Пинк Флойд это...
2: Ну, не танцевать, а вот именно такая...
0: Все-таки разговорная дискотека, да?
2: Когда рассказывают, экран заполняется различными слайдами, еще чего-то, в общем, светомузыкой. Потом снимками и так далее. Ну, то есть, и таким голосом, чтобы читать. Это у нас была такая дискотека.
0: Подожди, а текст это кто готовил? Ты сам?
2: Ну, это мы же... вместе, ребят. Там уже группа такая, то есть, там и фотографы были, и кино, которые занимались. То есть, мне удалось собрать вот такую группу людей таких творческих, которые вот все вместе помогали это сделать.
0: Андрея Матвеева там не было еще?
2: Нет. Андрей Матвеев это другая ветка.
0: Другая история, понятно.
2: Да. А вот это вот дискотеку, которая как бы спектакль такой.
0: Да, то есть спектакль. Это уже шоу практически.
2: Шоу, да, фактически, вот правильное слово, шоу. Было шоу такое, которое, так сказать, люди сидели в темноте практически. Там светомузыка, музыка там, играет эта музыка. Какие-то появляются фотографии, свет, светомузыка. Ну, в общем, вот так вот, обстановку такую передать.
0: Это уже серьезная работа. Это уже не просто включил, выключил там магнитофон.
2: Я поэтому и рассказывал.
0: Да.
2: Свой путь к рок-клубу. То есть у меня уже появился опыт организации. Вообще, вот музыка, организация, связанная с музыкой. Какие-то вещи.
0: Кстати, Pink Floyd, коллектив уникальный. О нем, о его музыке... этого коллектива можно не только рассказывать, но, в общем-то, и под эту музыку можно танцевать. В основном медленные танцы.

0: Группа Pink Floyd исполнила композицию под названием «Breathe in the Air» – «Дыши воздухом». О творчестве этой группы мой сегодняшний гость Николай Грахов в свое время создавал целые шоу-программы, конечно, вместе с командой сподвижников.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, дальше что можно сказать, что это было очень интересное событие, которое, может, не все знают, это по поводу... Раз уж так все пошло, мы решили организовать на весне УПИ, пригласить лучшие дискотеки страны и провести конкурс, фестиваль этих дискотек.
0: Я для наших слушателей опять сейчас скажу, что такое весна УПИ. Сейчас, наверное, уже многие не помнят, что это такой был фестиваль, который проводил Уральский политехнический институт. Это был, ну, это смотр такой художественной самодеятельности, по большому счету. И там много чего было.
3: Со всей страны приезжали.
0: Со всей страны, да.
3: Студенты, которые там группы приезжали.
0: Группы, ну, ВИА тогда я
3: называл. Да, ВИА.
0: Вот, ну и, видимо, вот дискотеки тоже появились. Почему
3: нет,
0: бы
3: нет? Они не появились.
0: Не
3: это
0: появились?
3: Мы решили первую, потому что мы были, ну, в общем-то, первыми достаточно.
0: А вот это какой год-то тогда получается?
3: Это когда... Почему машина времени-то здесь?
0: 78-й.
3: 78-й. Почему машина времени там появилась?
0: Ну, да.
3: Это вот я просто и подвожу, как так, это все связано. Мы решили жюри тогда сделать.
0: Класс.
3: Понимаешь этого? Но набрать не вот каких-то непонятных людей, а меломанов там со всей страны, раз мы со всей страны. Я ездил там в Прибалтику, нашел в Таллине хороший, который делает там в западном стиле эти все дискотеки, в Риге.
0: На этом мы прервемся, послушаем в финале первой части нашей беседы с Николаем Граховым, Джоном Ленноном, а продолжение.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На Рок-Арсенале.
2: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Здравствуйте. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон, сообщил в своем заявлении министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что к турецкой стороне с запросами на эту тему поступали обращения от стороны украинской. Ранее Bloomberg сообщала, что из-за роста числа атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море. Водоканал организовал для пионерского поселка в Екатеринбурге 5 бесплатных пунктов раздачи питьевой воды. Найти автомобили можно около основных торговых центров микрорайона. Это Парк Хаус, Аида и Современник. Также воду можно взять около 7-й горбольницы и по адресу Советская, 10. Восстановительные работы на оборудовании продолжаются. Из-за этого холодная вода в большей части города подана с пониженным давлением. Водоснабжение Екатеринбурга должно быть полностью восстановлено сегодня вечером. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая, в 2025 уже 27, а в этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что подростки в основном приезжают на периферию из уральской столицы. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки примут на себя основной удар. Необходимость изменений в Минтрансе объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. На следующей неделе астрономы ждут полного солнечного затмения. Оно произойдет в среду, 12 августа. Наблюдать явление необходимо только при использовании фильтров, напоминают ученые. Для этого подойдет сильно затемненное стекло, например, сварочная маска. Также можно использовать старые дискеты или компакт-диски, либо просто закоптить стекло сажей. РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут Мурманск, Петербург, Псков, Петрозаводск и другие города севера. Солнце здесь будет закрыто более чем на 80%. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. В российских регионах начал дешеветь бензин. По данным Росстата, снижение стоимости топлива зафиксировали в 49 регионах. В Севастополе и Крыму бензин подешевел на 15%. В Вологодской области цены снизились на 12,5%. Также тенденцию отметили в Тюмени, Ивановской и Новосибирской областях, Дагестане и Чувашии. В 28 регионах России бензин, наоборот, подорожал. Самые значительные изменения до 5% произошли в 5 регионах, пишет Газета.ру. Ремонты на фильтровальной станции, которая снабжает водой Екатеринбург, продолжатся до вечера воскресенья. В водоканале сообщили, что срок окончания всего комплекса работ 20.00 9 августа. Это значит, что отключение воды по всему Екатеринбургу продолжится, пишет портал Е1. В некоторых микрорайонах жители остаются только без горячей воды. Владельцы квартир в крупных жилых комплексах жалуются на полное отсутствие воды в кранах. Причиной коммунального коллапса вечером в пятницу, напомню, стали фильтры, которые засорились на водозаборе Волчихинского водохранилища. Алапаевский и Ивдель тем временем стали самыми дождливыми точками на карте Свердловской области в минувшую субботу. По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа на территории региона прошли фронты с ливнями и грозами. Однако на большей части территории выпало от 1 до 13 миллиметров осадков. Сегодня на Среднем Урале тепло и почти без дождей. При этом погода изменится уже завтра. 10 августа дожди возобновятся на большей части территории, а 11 числа похолодает до плюс 20. Торгово-промышленная палата предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, которые потеряли свой товар из-за пожаров на складах Wildberries. В объединении считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Свои предложения по ситуации торгово-промышленная палата направила в правительство, перечислив и другие меры поддержки селлеров. Галерею Уффици реконструируют за 50 миллионов евро. Флорентийский музей объявил о масштабной программе обновления, которая растянется на 2 года. Финансирование реконструкции взяли на себя Министерство культуры и частные инвесторы, пишет Коммерсант. В галерее планируют масштабную модернизацию климатических систем, включая закупку 2 устройств для охлаждения воды в жаркие летние сезоны. В список работ также вошли реставрация амфитеатра Садов Боболи для публичных выступлений и фонтана Нептуна. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Полчаса и без рекламы.
7: Полчаса и без рекламы.
6: На

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.
2: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Свердловскую область предупредили о ливнях и очень сильных дождях, которые пройдут на территории региона ночью и утром 10 августа. Уральцев просят помнить о правилах личной безопасности. Также спасатели в своем предупреждении напомнили единый номер экстренных служб 112. Ранее синоптики сообщили, что в ночь на понедельник к региону подойдет атмосферный фронт. Он станет причиной возобновления осадков. В середине недели дожди прекратятся и выглянет солнце. С 15 августа осадки возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, набережную и в скверу Театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до боевых дружин. Большая часть автобусов, а также трамвая вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители екатеринбургских высоток продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявляли, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физический квартал остается отключенным, то воды в водоматах на этой территории быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где вода есть, и набрать ее бесплатно и чистую. Цитирует портал «Я-1» комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решений у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. Лего к 25-летию Гарри Поттера объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор Министерства магии «Коллекционное издание». В конструкторе почти 3500 деталей, и он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы и пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, а также обрушить потолки в зале пророчеств или активировать другие скрытые функции. Официально представить коллекционный набор Лего планирует 1 сентября, сообщает Коммерсант. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Свердловскую область предупредили о ливнях и очень сильных дождях, которые пройдут на территории региона ночью и утром 10 августа. Уральцев просят помнить о правилах личной безопасности. Также спасатели в своем предупреждении напомнили единый номер экстренных служб 112. Ранее синоптики сообщили, что в ночь на понедельник к региону подойдет атмосферный фронт. Он станет причиной возобновления осадков. В середине недели дожди прекратятся и выглянет солнце. С 15 августа осадки возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, набережную и в скверу Театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до Боевых дружин. Большая часть автобусов, а также трамваи вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители екатеринбургских высоток продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявляли, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физический квартал остается отключенным, то воды в водоматах на этой территории быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где вода есть, и набрать ее бесплатно и чистую. Цитирует портал Я1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решения у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. Лего к 25-летию Гарри Поттера объявила о выпуске нового концерта.

0: конструктора компания анонсировала набор Министерства магии коллекционное издание. В конструкторе почти 3500 деталей, и он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы и пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, а также обрушить потолки в зале пророчеств или активировать другие скрытые функции. Официально представить коллекционный набор Лего планирует 1 сентября, сообщает Коммерсант. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о ливнях и очень сильных дождях. Граждан просят помнить о правилах личной безопасности. Также МЧС напоминает единый номер экстренных служб. В случае ЧС обращаться по телефону 112. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего в регионе еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, на набережную и в сквер у театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до боевых дружин. Большая часть автобусов и трамваев вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители высоток в Екатеринбурге продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявили, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физически квартал остается отключенным, воды в водоматах на этой территории физически быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения, что и обычные потребители. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где есть вода, и набрать ее бесплатную и чистую, цитирует портал Е1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская, Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решений у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. К 25-летию Гарри Поттера Лего объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор «Министерство магии. Коллекционное издание». В конструкторе почти 3500 деталей. Он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы. Можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, обрушить полки в зале пророчеств и активировать другие скрытые функции. Официально представить набор Лего планирует 1 сентября. Доллар 82.17, евро 94.84.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеб Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о ливнях и очень сильных дождях. Граждан просят помнить о правилах личной безопасности. Также МЧС напоминает единый номер экстренных служб. В случае ЧС обращаться по телефону 112. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего в регионе еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, на набережную и в сквер у театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до Боевых дружин. Большая часть автобусов и трамваев вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители высоток в Екатеринбурге продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявили, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физически квартал остается отключенным, воды в водоматах на этой территории физически быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения, что и обычные потребители. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где есть вода, и набрать ее бесплатную и чистую, цитирует портал Е1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская, Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решений у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. К 25-летию Гарри Поттера Лего объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор Министерства магии коллекционное издание. В конструкторе почти 3500 деталей. Он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы. Можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, обрушить полки в зале пророчеств и активировать другие скрытые функции. Официально представить набор Лего планирует 1 сентября. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ Проспект Первый Южный. Проект декларации на сайте nash.com.rf.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
1: Добрый вечер. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон, сообщил в своем заявлении министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что к турецкой стороне с запросами на эту тему поступали обращения от украинской стороны. Глава МИД Турции подчеркнул, что военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Речь идет либо о турецких судах, либо о транспорте с турецкими экипажами. Ранее Bloomberg сообщал, что из-за роста числа атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал портал Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. Это увеличило общий расход, потребовало еще больше реагентов и создало критическую нагрузку на фильтры. По словам директора, приняты все возможные меры для предотвращения подобных ЧП. Необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Паводок в Свердловской области идет на спад. За прошлые сутки новых подтоплений не произошло. При этом от воды освободились 3 дома и 9 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном МЧС. Всего в Свердловской области затопленными остаются 22 дома и 923 приусадебных участка, а также 9 низководных мостов и одна дорога. В связи с этим транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами, в которых проживает более 1500 человек, пишет «Комсомольская правда». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой

0: и будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по Комсомольской, Малышево, Восточной, Декабристов, Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью долгожданную развязку у Калины обещают достроить к концу этого года. Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 200 миллионов рублей на 4-й день проката. Лента занимает первую строчку в местных чартах, обгоняя смешариков сквозь вселенные. «Последний богатырь. Колобок» рассказывает предысторию Колобка. В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

сказать вам, дорогие арсенальцы. Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch My

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Выскажите свое мнение про 10 медленных песен из 90-х. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.